Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю радио.

Пробка. Пройди музыкальный тест и выиграй аэрогриль. Заходи на radiusfm.by. Оценивай хиты, заверши тест, и ты в игре. Не упусти свой шанс на radiusfm.by.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Всем привет, в студии Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь утро местами по северу небольшие дожди. В утренние часы местами туман, ветер переменных направлений, слабый до умеренного. Могилёв и Минске 15-17 со знаком плюс, в Витебске и Гродно 16-18. В Гомеле 17-19 со знаком плюс, а в Бресте теплее всего 20-22 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло витает.

это «Радиус FM». Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки.

0: сказал, что петь надо потише. Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

красота с характером. Энергия, которая меняет мир вокруг нас. Год белорусской женщины. На Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Всем привет! В студии Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь утро местами по северу небольшие дожди. В утренние часы местами туман, ветер переменных направлений, слабый до умеренного. Могилеве и Минске 15-17 со знаком плюс, в Витебске и Гродно 16-18. В Гомеле 17-19 со знаком плюс, а в Бресте теплее всего 20-22 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю

0: стерео.
1: Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Радиус FM.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

0: Беларуси 6 часов утра. Радиус FM о погоде.
1: Всем привет! В студии Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь утром местами по северу небольшие дожди. В утренние часы местами туман, ветер переменных направлений, слабый до умеренного. В Могилеве и Минске 15-17 со знаком плюс, в Витебске и Гродно 16-18. В Гомеле 17-19 со знаком плюс, а в Бресте теплее всего 20-22 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Бьянка, я в мартини Бьянка. И нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка. Если это сон, меня не будет.
1: Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: реально. Подробности на Max Line Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования, опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
2: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
3: Нужно провести водопровод, вырыть колодец или подготовить землю к закладке фундамента? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Машины и механизмы для масштабных проектов. Соблюдение правил безопасности, защита имущества и жизни. Не приступайте к работе, если рядом находится газопровод. Обратитесь в газоснабжающую организацию для получения разрешения на производство земляных работ. Экономьте свое время и деньги. Защитите себя от нежелательных последствий.
4: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования – высшее техническое образование, владение ПК, Word, Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
3: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
2: Реклама. Милиция напоминает, что домашнее насилие – это не то, что нужно скрывать, замалчивать, терпеть, либо страдать от него. Случай домашнего насилия, если он произошел, необходимо остановить, чтобы предотвратить его повторение в будущем. Если вам стало что-либо известно о фактах домашнего насилия у ваших родственников, знакомых, соседей, просим сообщить об этом на круглосуточную телефонную информационную линию по проблемам семьи и детей по номеру 8029-367-3232, либо по номеру 102.
4: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 7 часов утра. Радиус FM о погоде.
1: Всем привет, в студии Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь утро местами по северу небольшие дожди. В утренние часы местами туман, ветер переменных направлений, слабый до умеренного. Могилёв и Минске 15-17 со знаком плюс, в Витебске и Гродно 16-18. В Гомеле 17-19 со знаком плюс, а в Бресте теплее всего 20-22 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
0: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте radiusfm.by. Слушай Топ-чарт сегодня в 16 часов. Будь на волне топовой

0: Беларуси 8 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Всем привет, в студии Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь утро местами по северу небольшие дожди. В утренние часы местами туман, ветер переменных направлений слабый до умеренного. В Могилеве и Минске 15-17 со знаком плюс, в Витебске и Гродно 16-18. В Гомеле 17-19 со знаком плюс, а в Бресте теплее всего 20-22 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Нейросети экономят часы.
1: Почему космос ближе, чем кажется?
2: И как защитить тех, кто нам дорог?
3: Ответ один. Шоу «С толком» на Радиус FM. Мы не просто задаем вопросы, мы получаем ответы от лучших экспертов страны. Шоу «С толком» на Радиус FM. На радио.

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья».

0: Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
1: В студии с новостями Олеся Матусевич. Доброе утро. В Минске 7 и 8 октября пройдет крупный контртеррористический форум с участием делегатов из 28 стран, СНГ, ШОС и других международных организаций. Эксперты и представители спецслужб обсудят борьбу с экстремизмом, пересечение финансирования терроризма и защиту цифрового пространства. Завершится форум силовой фазой масштабных антитеррористических учений «Евразия антитеррор-2026» с привлечением спецназа. Полоцкий государственный университет стал самым экологичным вузом Беларуси, заняв 644 место в мировом экорейтинге. Эксперты высоко оценили экотехнологии, зеленый кампус Междуречья и сортировку мусора с велоинфраструктурой в Новополоцке. Всего в отборе участвовали 14 белорусских университетов, а 6 из них смогли пробиться в топ-1000 среди 2000 участников со всего мира. В Бразилии пройдет первый тур масштабных всеобщих выборов. Граждане выберут президента, губернаторов и парламент. Главная интрига уже развернулась между действующим левым президентом Лулой да Силвой и сыном экс-главы государства Флавио Бонсару. Опросы показывают ничью, поэтому эксперты практически уверенно ждут второго тура 25 октября. При этом голосование в стране является строго обязательным для большинства жителей от 18 до 69 лет. В Эквадоре ученые открыли новый вид крошечных ядовитых лягушек размером всего 1,5 сантиметра. Назвали ее тревожной из-за путаницы с окрасом. Одна особь оказалась зелено-желтой, а другая ярко-красной с черным. При этом новый вид уже находится под угрозой исчезновения из-за добычи полезных ископаемых, вырубки лесов и браконьеров. И последнее. Герои возвращаются. Идет кастинг на 6-й сезон международного экстремального шоу. Подать заявку на участие в проекте «Герои-2027» можно до 31 декабря. Съемки нового сезона запланированы на май и июнь следующего года. Подробности на официальных ресурсах шоу. Это все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. В Могилеве и Минске днем плюс 15-17, в Витебске и Гродно днем 16-18 со знаком «плюс», в Гомеле днем 17-19 выше нуля, а в Бресте днем плюс 20-22. Ты слушаешь «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Олеся Матусевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. В Могилеве и Минске днем плюс 15-17, в Витебске и Гродно днем 16-18 выше нуля, в Гомеле днем плюс 17-19, а в Бресте днем 20-22 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Нет радиоприемника?
3: Не оплатил подписку?
4: Хочется чего-то нового?
5: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
6: Алиса, включи Радиус FM.
7: Включаю.
5: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM.

0: Беларуси 10 часов утра. В радиусе новостей.
1: В студии с новостями Олеся Матусевич. Доброе утро. Беларусь ведет диалог с США, но строго без ущерба для связей с Москвой и Пекином, заявил глава МИД Максим Рыженков. Переговоры строятся на взаимных интересах двух стран, включая возобновление работы посольств и экономику. Кроме того, Минск делает практические шаги для возможной встречи Александра Лукашенко и Дональда Трампа. Сегодня жители Беларуси смогут написать всероссийский спортивный диктант очно в русском доме в Минске или онлайн из дома. Вся акция представляет собой тест с вопросами о зимних и летних видах спорта, легкой атлетике, единоборствах и паралимпийских дисциплинах. Главной площадкой проекта в Москве станет Национальный центр России. Инициативу уже второй год подряд проводит Олимпийский комитет России для популяризации здорового образа жизни. Канцлер Германии Фридрих Мерц и министр экономики Катерина Райхе прибыли в Киев. Берлин планирует выделить 1 миллиард евро на поставки дронов-перехватчиков и производство дальнобойного оружия для Украины, а также еще 350 миллионов евро на восстановление энергетики. Мерц заявил о наступлении решающих недель для страны. Вторая ракетка мира Арина Соболенко завершила выступление на турнире ВТА-1000 в Пекине, неожиданно уступив в третьем круге участнице из Чехии со счетом 4-6, 3-6. Соперница уверенно взяла инициативу и дожала матч всего за полтора часа. Сенсации на этом не закончились. Турнир покинула и первая ракетка мира Елена Рыбакина, проигравшая Алине Чараевой со счетом 6-3, 4-6, 3-6. И последнее. Сделай эту осень вкуснее. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай свежий музыкальный тест и получи шанс выиграть современный аэрогриль для идеальных ужинов. Оценивай топовые треки, но помни, дойти нужно до конца. Если отвлекся, обязательно вернись и доделай, ведь только полностью пройденный тест дает билет в розыгрыш. Слушай, оценивай и выигрывай на radiusfm.by. Это все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. В Могилеве и Минске днем плюс 15-17, в Витебске и Гродно днем 16-18 со знаком «плюс», в Гомеле днем 17-19 выше нуля, а в Бресте днем плюс 20-22. Ты слушаешь «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вот это поворот!
2: Сразу три пчеловода из Северной Австралии стали жертвами преступления. Как вы думаете, что украли?
3: Мед.
2: Вот. Здоровый человек абсолютно.
4: Пчелу. Я бы сказала, матку какую-нибудь украли.
2: Нездоровый человек. Смотрите, я читаю, что было какое-то ограбление, думаю, мед. Весь мед, думаю, забрали. Нет, забрали всех пчел.
4: Это логично, на самом деле. Всех. Потому что кто делает мед? Пчелы. Зачем воровать мед один раз, если можно украсть пчелу, которая будет тебе делать этот мед каждый день?
2: Парирую. Тогда, когда грабители пробираются в квартиру, они же не воруют мужа. Это он приносит,
3: он зарабатывает,
2: деньги,
3: да.
2: Зарабатывает вот это все, закупает. Они же берут сразу ценности, понимаешь? А здесь украли пчел. Да как украли? Порядка 800 тысяч пчел.
4: Ого.
2: Ну, понятно, что пчелу нельзя посчитать каждую поштучно, но по количеству ульев, домиков, семей становится понятно, что их было около 800 тысяч.
3: Там же главное матку, типа, знать, да?
2: И трутень важен, потому что он ублажает матку. Там ты что, у пчел там похлеще, чем у людей.
4: Я так понимаю, эти преступники, они прям были пчеловодами, потому что обычные люди, их бы просто искусали пчелы, и все, они бы как бы...
2: Конечно. И ущерб теперь насчитывается десятками тысяч долларов, а пчеловоды такие, а что делать? А все. А как ты пчел вернешь? А никак ты пчел не вернешь. И найти их невозможно, если камер наружного видеонаблюдения
4: вообще-то
2: не было.
4: Вообще-то интересный факт.
2: Да, пожалуйста.
4: Я люблю все это пчеловодство, я в этом тоже немножко разбираюсь. Они могут вернуться обратно к пчеловоду своему, если у них там остался их запах или какие-нибудь там типа матки и так далее.
3: Вещи, типа телевизор,
4: не, не
3: с PlayStation
4: вещи,
3: забыли,
4: а именно конкретно
3: да?
4: мед, который они делали, например, или матка, или какой-то запах, то есть их должен привлекать. Они могут на дальнее очень расстояние улетать, а потом обратно возвращаться.
2: Ты знаешь, умные люди говорят, к бывшим лучше не возвращаться.
3: Согласился. Я, если честно, даже не представляю, где ты берешь эти новости.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Пока ты спал.
2: И знаешь, это такая история, когда люди что-то сделали, не надеясь на то, что они прославятся, что станут популярными, что вот с этого видео или там фото начнется их путь блогеров. Нет. Пожилая житница Индии очень хотела научиться заказывать товары через приложуху.
3: Угу.
2: Но она действительно очень пожилая, мы прекрасно понимаем, что там просто компьютер включить-выключить уже проблемы, да? А здесь целый товар заказать. Попросила внучку, приедь, мол, расскажи, покажи. Ну и как это обычно бывает? Там поножовщина, шум, невозможно.
4: Я не понимаю.
2: А когда кто-то не понимает очевидных вещей, ты начинаешь злиться, и мне кажется, поэтому в новости не было видео.
3: Mm-hmm.
2: Были только фотографии обучения, потому что фотографии не передают звук, да, и как-то за бабушку не будет так страшно. Ну что ты думаешь?
3: Mm-hmm.
2: Вместе с внучкой она заказала продукты.
3: Ну так вместе с внучкой нормально,
2: да.
3: Еще хорошо.
2: Но милота не в этом. Милота в том, что все, что рассказывала ей внучка, бабушка конспектировала в такой маленький блокнотик ручкой, писала вот пошагово, куда надо зайти, что нужно нажать, что после этого произойдет. Потом внучка уехала, и бабушка через неделю поделилась приятной новостью с внучкой, говорит, внучка, а я теперь не только продукты могу, я себе аэрогриль заказала.
3: Вот Индия, кстати, в этом плане от Беларуси отстает, потому что у нас уже лет 5 делают курсы бесплатно для пенсионеров,
2: да,
3: где обучают их компьютерным технологиям.
2: Да,
3: тоже очень мило и очень классно.
2: Но записаться на эти курсы можно только оставив онлайн-заявку.
5: Ребят, очень кратенькая история. Мы подарили нашим бабушкам любимым стиральную машину. Тоже лежит на стиральной машине листик А4 с нарисованными кнопочками. И каждая кнопочка тезисно обозначена, что это такое.
2: В общем, помогите родителям, бабушкам, дедушкам позвонить.
5: Обязательно.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Улыбнула.
2: Еще мужа для серьезных отношений. Желательно, чтобы пил, курил, гулял, бил меня там. Ну, вот это вот все. Да. Так как я считаю, что у мужа с женой интересы должны быть общие.
3: Хорошо, у меня такая смелая. Здравствуйте, это анонимный чат доверия КГБ? Да, Анатолий, а почему вы с телефона матери пишете?
4: Это хорошо. Ребенок смотрит выступление оперного певца и говорит: а мы, когда в садике так орем, нас ругают.
3: Вот, все относительно.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ о погоде.
5: Привет, здесь Олеся Матусевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. В Могилеве и Минске днем плюс 15-17, в Витебске и Гродно днем 16-18 выше нуля, в Гомеле днем плюс 17-19, а в Бресте днем 20-22 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире Радиус ФМ, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Смотри, что нашел.
2: Ох, как же удивилась жительница Малайзии, когда обнаружила, что ее муж уже давно ведет необычный журнал. Как вы думаете, что он отмечает в этом журнале?
3: Отмечал ссоры, например, потому что у него память плохая.
2: Нормально, хорошо. Паш, что он мог отмечать в этом журнале? Журнал учета чего вел муж за своей женой?
4: Супружеских вот этих...
2: Супружеский вот... долг, да, я понял. Да, да. Все оказалось намного прозаичнее. В этом журнале он ежедневно отмечал, готовила ли супруга домашнюю еду, ага, или не готовила так вовсе.
3: И зачем?
2: И если она готовила домашнюю еду, он давал ей материальное вознаграждение. Если еду она не готовила, материального вознаграждения не было. И вот именно с таким лицом, Аня, как сейчас оно у тебя, все пользователи в интернете вначале восприняли эту новость, пока на связь не вышла жена и не стала отвечать в комментариях.
3: Что он за одно блюдо дает ей 1 миллион долларов. Если такого нет, то я фу.
2: Дело не в этом. Дело не в этом. Дело в том, что он это вел для себя. Денежку он действительно ей давал, какую-то мелочь. Ну, не то, что типа, вот, ты приготовила борщ, на тебе деньги. Нет. Она вообще не знала об этом журнале. Он просто эти денежки давал. А в те дни, когда она не готовила, уставала или еще что-то, или просто ей не хотелось, они ходили в рестораны и питались там. Вот такая история. Поэтому жена сказала, нечего мне тут хейтить моего мужа. Эта история настолько сблизила, эта история только вот как-то вывела наши отношения на новый уровень. Вот у Ани лицо стало еще более удивленным.
3: Потому что, честно говоря, ситуация кринж, ситуация рофл, ситуация зашквар. Ну, типа, если ты хочешь, девушка, да, вот там устала, не хочет готовить, отведи ее в ресторан, зачем тебе записывать?
2: Так он так и сделал.
3: Это кощу, это записывать? Я вообще ненавижу, когда мужчины, понимаешь, вот это вот подсчитывают каждую копеечку. Я тебе вот это подарил, а ты мне всего лишь носки на 23 февраля.
2: Хорошо, мужчины нет, а если женщины так делают?
3: Ну, если женщина, то молодцы.
2: Вот все, что нужно знать о равнополии.
4: Согласился.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
5: Светофор. Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
0: Светофор. Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Улыбнула.
2: Хотите, чтобы у врачей был разборчивый почерк? Так перестаньте им дарить алкоголь, ребята.
3: То есть мы все сами это сделали. Хорошо, у меня вот такая. Оля бросила монетку в море, чтобы вернуться. И вернулась, потому что не хватило денег на автобус.
2: Хорошо.
4: Девчонки, приготовьтесь. Возьмите блокнотик, записывайте ответ на главную вот эту мужскую претензию насчет выноса мозга.
3: Ну?
4: Ты выносишь мне мозг. Так его же туда не заносили, дорогой.
3: Вот так вот, хорошо.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Беларуси 11 часов утра. В радиусе новостей.
1: Привет! В студии с новостями Олеся Матусевич. Завершилась активная фаза масштабных учений ОДКБ «Центр-2026» и взаимодействия с участием более 47 тысяч военных из Беларуси, России, Китая и других стран. Совместные силы отработали массированный удар по объектам условного противника с опорой на опыт СВО. На полигоне активно задействовали беспилотники, роботов и другую технику. Ко дню учителя Главное статистическое управление Минска опубликовало портрет городского учителя. На одного педагога в столице приходится около 14 школьников, почти 90% преподавателей – женщины, а большинству специалистов больше 44 лет, и они работают в школах свыше 15 лет. Мужчины преобладают только на уроках допризывной и медподготовки. При этом за год средняя зарплата минских учителей заметно выросла и почти достигла 3000 рублей. Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой расширить транзит зерна и выделить более 1 миллиарда евро на логистику, но Румыния и Польша ответили отказом. Бухарест и Варшава отказались увеличивать объемы перевозок, поставив в приоритет интересы собственных аграриев. Румынские порты уже перегружены из-за проблем на Дунае и наплыва украинской продукции, а Польша прямо заявила, что менять инфраструктурные планы в ущерб своим фермерам не собирается. Продолжению фильму «Барби» дали зеленый свет. Глава Skydance подтвердил, что «Барби 2» обязательно выйдет. Ранее проект застрял из-за споров по гонорарам Марго Робби, Райана Гослинга и Греты Гервиг. Но новая команда уже возобновила переговоры. Параллельно анимационная студия Illumination прорабатывает самостоятельный полнометражный мультфильм про Барби для кинотеатров. Коммерческая информация. Дарите украшения с любовью из царского золота. Только по 31 октября скидки до минус 80% на золотые и серебряные украшения. Подробности на сайте царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Это все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. В Могилеве и Минске днем плюс 15-17, в Витебске и Гродно днем 16-18 со знаком «плюс», в Гомеле днем 17-19 выше нуля, а в Бресте днем плюс 20-22. Ты слушаешь «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели. Для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот.
1: Ой, собака. Давайте так, здесь очень важно понимать. Собаку Улыбака. Взяли участником Национальной гвардии Мексики. Ну, то есть это воин.
2: Да.
1: Ну, ты воин, Ахиллес, сын Пелея. Да, вот это все оно.
2: Снова своим умом, понимаешь? Да, я самый умный здесь.
1: А у собаки кликуха еще команда. Команда. Ну, ты представляешь, там Сталлоне, понимаешь, он РПГ, две РПГ на плечи кладет, стреляет из них такой. А, знаете, кого, какая порода собаки? Давайте, какую собаку приняли?
2: Йоркширский терьер.
1: А, так, не плохо, нет. Паша, какую породу собаки приняли в Нацгвардию Мексики?
3: Корги.
1: Корги. Нет, корги мило. Мило, она бы просто милотой бы завоевывала земли. А, чихуахуа.
3: Да ладно.
1: Да, чихуахуа по кличке Команда. Рост собаки 21 сантиметр. Это стоя в холке, в тепле, непонятно как, ну 21 сантиметр. Вес около 7 килограммов.
2: Ну уже пугающе, с твоих уст я прям испугалась.
1: Да, если прыгнет к тебе на грудь, ты просто из жалости не будешь вставать, потому что ну...
2: А если чихнет, у нее еще глаза могут выпасть, понимаешь?
1: Сейчас Команда готовит к поисково-спасательным операциям. Преодолевает лестницы, различает препятствия. Ему также доверили роль талисмана ведомства. Несмотря на его скромные габариты, у него есть полноценная экипировка, специальный жилет, защитные очки и шлем с небольшой видеокамерой.
2: Пожалуйста, в слово свое впихну. Я поняла, почему ее именно взяли. Потому что на ней можно сэкономить. Она же маленькая.
1: Да.
2: Все это очки маленькие, получается, меньше денежек. Да. Одежды меньше как бы шить, да, на нее. Понимаете? Есть. Лестницу можно маленькую сделать для нее, а небольшую, как вот для этих собак, типа лабрадоров.
1: Есть и другая проблема. Когда ты одеваешь полную экипировку команду, он просто перестает двигаться. Он стоит на месте и пытается понять, что ему дальше делать. С гравитацией, вот со своими какими-то антропометрическими данными и прочее. А, и они это зачем сделали? Чтобы показать, что не обязательно быть большим и сильным. Угу. Достаточно просто состоять на 50% из страха и злобы. Видимо, это они хотели сказать.
3: Я очень хочу, чтобы за твой сарказм команда тебя покусала.
1: Вот туда, за щиколотку.
3: Да, да, да.
0: Шоу «Пробудители» на радио.

0: Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Улыбнула. После секса я всегда выкуривал сигарету. Так постепенно и бросил.
3: У меня такая миленькая. Я думаю, что про каждого из нас, ну хотя бы раз в жизни. Тот, кто отрицает свои ночные походы к холодильнику, жрунишка.
4: А у меня наставление. Не выбирай в дождь коня, а в праздник жену. Каждая лошадь в дождь блестит, а каждая девушка, разодетая к празднику, кажется красавицей.
2: Да, да, это факт.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
3: Реклама. Радиус FM. Наш

0: на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Пока ты спал.
2: Любовь к пению толкнула 37-летнюю минчанку на преступление. Это потрясающе. В тот вечер в караоке кутила компания. Ну, большая компания, все прекрасно.
3: Ну, база.
2: Да, пели песни вне очереди, пели плохо, скорее всего, но всем казалось, что хорошо. Выпили они море алкоголя, и когда уже администрация заведения сказала, ребят, ну, все как бы, ребята харе отработали лаве, да, лавочка закрывается, она не нашла ничего лучше, чем, я не знаю, возможно, в перспективе продолжить караоке у себя дома, но понимая, что нет нужного оборудования, да, нужно стащить микрофон. Угу. Ну, просто так пронести микрофоны будет как минимум палевно, а положить их в сумочку, ну, наверное, тоже очень прозрачно и палевно.
3: Ну, почему? Конечно. Нет, мне кажется, что там же не имеют права не проверять сумочки.
2: А может быть, в сумочке в это время был уже стырен и графин из этого заведения, понимаешь,
3: вилки,
2: там стаканы, тарелки, вилки, да, все. Она уже стырила, положила в сумку, поэтому, не найдя ничего лучше, она напихала все это себе в лифчик.
3: Угу.
2: Она взяла два микрофона. Ну, понимаешь, один в левую, второй в правую. Я не присутствовал, не знаю, может, там как-то по-другому она их упаковала, но беда в том, что пока она вот это все упаковывала, знаешь, есть распаковка, у нее запаковка была в караоке. Камеры видеонаблюдения-то не дремали. И вот пока она, знаешь, там под одну, под вторую напихивала, все это увидели охранники, и на выходе из заведения... Да, уже напихали ей. Я думаю, хорошо, что она в конный клуб не поехала в этот вечер. Она коня бы себе туда за толкала бы. Как это?
4: Мне очень понравилась ее цитата, когда у нее спрашивают, девушка, а зачем? Она говорит, ну как зачем? Чтобы петь дома.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ о погоде.
5: Привет, здесь Олеся Матусевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. В Могилеве и Минске днем плюс 15-17, в Витебске и Гродно днем 16-18 выше нуля, в Гомеле днем плюс 17-19, а в Бресте днем 20-22 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и включайся в розыгрыш аэрогриля. Слушай фрагменты песен, ставь оценки, заверши тест и получи шанс на победу. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Смотри, что нашел.
2: Я уверен, что есть грибники, есть любители. У меня вообще семья, все окружение больные до этого дела. Паша даже однажды пострадал, когда...
3: Да. В 6 утра меня как-то после дня рождения попытались.
2: После дня рождения, вот в ту ночь, когда был караоке...
3: Мы закончили, в 6 мне написали, Паша, поехали в грибы.
2: Поехали в грибы. Так вот, есть список грибов, которые, ну, нельзя. Провели исследование, цезий-137 они в себе накапливают и очень сильно накапливают. Пойдем от самых безопасных, безобидных.
3: Давай.
2: Значит, меньше всего опята вешают. В следующей группе лисички, то есть немного, но уже есть.
3: Отставить.
2: Белые грибы, подосиновики, подберезовики. Гораздо активнее вот этот злосчастный цезий-137 поглощают грузди, волнушки, сыроежки. Ну, вроде как сыроежки особо сейчас уже никто не собирает.
3: Ну да.
2: Не те грибы. А вот ты знаешь, что для меня стало сюрпризом, и то, что иногда приходится брать в лукошко, когда нет, ну, настоящего боровика, ты берешь его вот этот заменитель. Польский. Я имею в виду боровик. Так вот, польский считается настоящим аккумулятором цезия. Больше всего вот как раз-таки в нем. Поэтому, ну, теперь ты знаешь, и можно все это с собой не забирать домой. Хотя хочется, прекрасно понимаю. И еще ягодки. Самые опасные, я уже про безопасные не буду говорить, самые опасные ягоды — клюква, черника. За ними голубика и малина. Вот так.
4: На самом деле, я как человек, рожденный в Гомеле, а это эпицентр, эпицентр радиации.
2: Теперь понятно, почему все так, Паша.
4: Свечусь. Да. Вот, я знаю, что вообще любые грибы и ягоды лучше на радиацию проверять. Это стоит копейки, но ты будешь всегда чувствовать себя безопасно.
3: Ну, в Гомеле-то, конечно.
2: Завтра привезу дозиметр на
3: эфир. Давай.
2: Померим. Будем ждать.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
5: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
6: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
7: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
8: Вау! В Толото розыгрыш джекпота каждую неделю. Хочу! Играй на Толото Бай! Джекпот ждет!
9: Телефон 017-329-2129. Срок проведения с 9 сентября по 7 октября.
10: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 7 октября. Покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
0: Реклама.
11: 96-й год. Конвейеры заводов-гигантов останавливаются. Стоит вопрос об их распродаже. Делегаты первого Всебелорусского народного собрания решают сохранить и модернизировать производство. Сегодня белорусские

0: Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Улыбнула. После секса я всегда выкуривал сигарету. Так постепенно и бросил.
3: У меня такая миленькая. Я думаю, что про каждого из нас, ну хотя бы раз в жизни. Тот, кто отрицает свои ночные походы к холодильнику, жрунишка.
4: Жрунишка. А у меня наставление. Не выбирай в дождь коня, а в праздник жену. Каждая лошадь в дождь блестит, а каждая девушка, разодетая к празднику, кажется красавицей.
2: Да, да, это факт.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... И очень скоро Радиус FM, Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси полдень. В радиусе новостей.
1: В студии с новостями Олеся Матусевич. Привет. За сутки в милицию поступило свыше 100 сигналов о телефонных аферистах, однако большинство атак удалось предотвратить. В МВД отметили, что главный способ обмана сместился в сторону интернет-покупок. На липовые онлайн-магазины с низкими ценами приходится больше всего афер. Также милиция заблокировала 3 зарубежных платежных счета мошенников и задержала 2 курьеров. В Минске прошла донорская акция «Красного креста». Около 40 студентов финансово-экономического колледжа сдали кровь для тяжелобольных людей и детей с онкологией. Перед процедурой все участники прошли медосмотр и получили легкий завтрак со сладким чаем для восстановления сил. Мероприятие приурочили к благотворительной кампании «Ваша допомога». А стать донором мог любой желающий от 18 до 65 лет без противопоказаний. В Боснии и Герцеговине начались всеобщие выборы. Гражданам предстоит выбрать коллективный президиум страны, национальные и региональные парламенты, а также президента Республики Сербской. На этих выборах впервые масштабно применили электронные сканеры бюллетеней и биометрию, чтобы исключить фальсификации. Голосование проходит в условиях сложнейшего устройства страны и дипломатических споров вокруг поста внешнего управляющего, высокого представителя. Археологи Красноярского края обнаружили уникальную средневековую кузницу 11-14 веков. Это единственная подобная мастерская того времени, найденная во всей Восточной Сибири. На месте раскопок ученые нашли горн, наковальни, молоты и готовые металлоизделия, подтверждающие высокое развитие кузнечного ремесла у жителей лесосибирской культуры. Коммерческая информация. Только по 7 октября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Это все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. В Могилеве и Минске днем плюс 15-17, в Витебске и Гродно днем 16-18 со знаком плюс, в Гомеле днем плюс 17-19, а в Бресте днем 20-22 выше нуля. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. They say the whole...

0: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.Buy.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех и раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода Бай», сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. В Могилеве и Минске днем плюс 15-17, в Витебске и Гродно днем 16-18 со знаком плюс, в Гомеле днем плюс 17-19, а в Бресте днем 20-22 выше нуля. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: У красоты миллионы лиц. У характера идеальный вкус. Белорусские женщины, вы топ. 2026 ваш год. Год белорусской женщины на Радиус FM.

0: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
3: Светофор. Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
4: Светофор. Реклама.
5: Коля, а что ты слушаешь?
6: Радиус FM.
5: А?
6: Радиус FM.
5: Что?
6: Радиус FM.
4: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю...

0: сказал, что петь надо потише. Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
2: «Радиус FM. Горячие треки». «Радиус FM. Топовая музыка». «Радиус FM. Актуальные новинки». «Радиус FM. Музыка днем и ночью». «Радиус FM. Волна топовой музыки».

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 13 часов. В радиусе новостей.
1: Привет! В студии с новостями Олеся Матусевич. Инспекторы ГАИ Минской области пришли на помощь семье с полуторагодовалым ребенком, которому требовалась экстренная медпомощь. Автомобиль родителей, ехавший со стороны Заславля, заглох из-за нехватки топлива прямо в районе Ждановичей. Экипаж ДПС оперативно пересадил мать с малышом в служебную машину и быстро доставил их в РНПЦ детской хирургии. Ребенка своевременно передали врачам, сейчас с ним все хорошо. В 5 районах Гомельской области полностью запретили посещение лесов из-за высокого риска пожаров. Без каких-либо ограничений пока остаются только 4 района на севере страны – в Минской и Витебской областях. А на остальной части территории республики действуют лимиты на пребывание в лесных массивах. Минлесхоз рекомендует сверяться с оперативной интерактивной картой на своем сайте перед любым выходом на природу. В центре Вильнюса правая партия «Национальное объединение» вывела жителей на акцию против массовой иммиграции. Митингующие заявили, что из-за наплыва иностранцев литовцы теряют идентичность своей страны и потребовали сократить квоты на въезд, закрыть зарубежные вербовочные центры и жестче депортировать приезжих с судимостями. При этом прямо через дорогу параллельно прошел контрпикет за права мигрантов, из-за чего полиция дежурила в усиленном режиме. Ученые из Гонконга создали биоматериал из ГМО-дрожжей, желатина и песка для 3D-печати построек в условиях Марса. Смесь легко застывает при низких температурах и низком давлении, а на ее производство требуется в разы меньше энергии, чем на спекание реголита. Разработчики также видят перспективы использования этой технологии на Земле, например, для возведения исследовательских станций в Антарктиде. И последнее. Радиус FM звучит там, где есть интернет. Заходи на сайт radiusfm.by, нажимай кнопку play и бери топовую музыку с собой на пробежку, в офис или в дорогу. Это все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу страны небольшие кратковременные дожди. Ветер западной четверти умеренный, днем местами порывистый. В Витебске ночью плюс 4-6, днем 13-15. В Минске ночью 6-8, днем 13-15 со знаком плюс. В Могилеве ночью плюс 6-8, днем плюс 14-16. В Гродно ночью 7-9, днем 14-16. 16 выше нуля. В Бресте ночью плюс 7-9, днем плюс 16-18. В Гомеле ночью 7-9, днем 17-19 выше нуля. О погоде все. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Catch the

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Вау! В Толото розыгрыш джекпота каждую неделю. Хочу! Играй на Толото Бай! Джекпот ждет! Телефон 017-329-2129. Срок проведения с 9 сентября по 7 октября. Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь раньше всех и раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу страны небольшие кратковременные дожди. Ветер западной четверти умеренный, днем местами порывистый. В Витебске ночью плюс 4-6, днем 13-15. В Минске ночью 6-8, днем 13-15 со знаком плюс. В Могилеве ночью плюс 6-8, днем плюс 14-16. В Гродно ночью 7-9, днем 14-16 выше нуля. В Бресте ночью плюс 7-9, днем плюс 16-18. В Гомеле ночью 7-9, днем 17-19 выше нуля. О погоде все. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

0: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Реклама.
3: Коля, а что ты слушаешь?
2: Радиус FM.
3: А?
2: Радиус FM.
3: Что?
2: Радиус FM.
4: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радио СФМ по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: и очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 14 часов. В радиусе новостей.
1: Привет! В студии с новостями Олеся Матусевич. Поезду до белорусского аэропорта быть. Запуск от вокзала Минск-Пассажирский до национального аэропорта запланирован на 2028-2029 годы. Ветка протяженностью 41 километр пройдет через городище и индустриальный парк «Великий камень», а время в пути от центра города составит около 30 минут. Железнодорожные пути подведут непосредственно к аэрогавани для удобства пассажиров с багажом. В сентябре автомобили стали покупать реже. Продажи новых легковых машин в Беларуси просели после рекордного предыдущего месяца, что эксперты называют естественной коррекцией рынка. Ощутимее всего просел сегмент электромобилей из-за исчерпания льготной квоты на их беспошлинный ввоз, хотя устойчивый спрос все еще подпитывается нулевой ставкой НДС и сниженным утилизационным сбором. За первые 9 месяцев этого года количество прошений о предоставлении убежища в странах ЕС, Норвегии и Швейцарии снизилось почти на четверть. Всего зафиксировано около 450 тысяч запросов. Больше всего заявок приняли Франция, Италия и Германия, в то время как в Венгрии и Словакии число обращений едва превысило сотню. Главными странами исхода беженцев остаются Афганистан, Сирия и Турция. В Минске грандиозным ЗОЖ-пикником в Яблоневом сквере завершился второй сезон проекта президентского спортивного клуба «Спорт для всех». Гостей финального праздника ждали бесплатные тренировки, интерактивные игры и танцевальный сет под живую музыку. За весь сезон социальная инициатива по популяризации здорового образа жизни охватила тысячи минчан, предложив им десятки различных направлений – от йоги в гамаках до сайклинга и цигуна. Основу аудитории составили жители столицы в возрасте от 25 до 45 лет. И последнее. Зацепил трек в эфире, но не знаешь его название? Все просто. Заходи на сайт radiusfm.by в раздел «Что играло» и добавляй новые хиты в свой личный плейлист. Это все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу страны небольшие кратковременные дожди. Ветер западной четверти умеренный, днем местами порывистый. В Витебске ночью плюс 4-6, днем 13-15. В Минске ночью 6-8, днем 13-15 со знаком «плюс». В Могилеве ночью плюс 6-8, днем плюс 14-16. В Гродно ночью 7-9, днем 14-16 выше нуля. В Бресте ночью плюс 7-9, днем плюс 16-18. В Гомеле ночью 7-9, днем 17-19 выше нуля. О погоде все. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь

0: новой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу страны небольшие кратковременные дожди. Ветер западной четверти умеренный, днем местами порывистый. В Витебске ночью плюс 4-6, днем 13-15. В Минске ночью 6-8, днем 13-15 со знаком плюс. В Могилеве ночью плюс 6-8, днем плюс 14-16. В Гродно ночью 7-9, днем 14-16 выше нуля. В Бресте ночью плюс 7-9, днем плюс 16-18. В Гомеле ночью 7-9, днем 17-19 выше нуля. О погоде все. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Светофор. Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
4: Светофор.
0: Реклама. Милиция напоминает, что домашнее насилие – это не то, что нужно скрывать, замалчивать, терпеть, либо страдать от него. Случай домашнего насилия, если он произошел, необходимо остановить, чтобы предотвратить его повторение в будущем. Если вам стало что-либо известно о фактах домашнего насилия у ваших родственников, знакомых, соседей, просим сообщить об этом на круглосуточную телефонную информационную линию по проблемам семьи и детей по номеру 8029-367-3232, либо по номеру 102.
4: Свежий трек.
0: Свежий трек. На Радиус FM.

0: Окей, как слушать радио с FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте радио с FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92. Реклама. Радиус FM.

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 15 часов. В радиусе новостей.
1: Привет! В студии с новостями Олеся Матусевич. Глава МИД Беларуси Максим Рожинков заявил на полях Генассамблеи ООН, что личная встреча Александра Лукашенко и Дональда Трампа должна созреть. По словам дипломата, контакты между лидерами сохраняются через послания и телефонные разговоры. Однако для полноценной встречи необходим весомый содержательный базис. В Минтруда разъяснили, как выплачивается больничный при нарушении режима. Например, если заболевший сотрудник пропустил плановый визит к врачу. Сам листок нетрудоспособности не аннулируется, но за день нарушения пособие урежут до 50% от стандартной суммы. При этом комиссия по назначению пособий по месту работы самостоятельно определяет, на какой именно срок сохраняется это снижение оплаты. Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании искусственного интеллекта в суперинтеллект. Инициативу активно поддержал Илон Маск, отметивший, что технология уже переросла привычный термин. Новый термин также закрепили на высшем дипломатическом уровне. США и Китай договорились использовать именно его и запустили специальный двухсторонний диалог по вопросам развития суперинтеллекта. Ученые из Калифорнии выяснили, что Солнечная система распадется гораздо быстрее, чем предполагалось ранее. Меркурий, Венера и Земля сгорят при превращении Солнца в красного гиганта, а вот орбиты внешних планет разрушатся из-за мощных хаотичных выбросов массы угасающей звезды. Компьютерные стимуляции показали, что Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун выйдут из равновесия и будут выброшены в открытый космос вскоре после превращения Солнца в белого карлика. И последнее. Бери топовую музыку с собой. Установи на смартфон бесплатное приложение «Радио Плеер Беларусь». Отмечай радиус FM сердечком и оставайся на нашей волне где угодно. Это все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу страны небольшие кратковременные дожди. Ветер западной четверти умеренный, днем местами порывистый. В Витебске ночью плюс 4-6, днем 13-15. В Минске ночью 6-8, днем 13-15 со знаком «плюс». В Могилеве ночью плюс 6-8, днем плюс 14-16. В Гродно ночью 7-9, днем 14-16. 16 выше нуля. В Бресте ночью плюс 7-9, днем плюс 16-18. В Гомеле ночью 7-9, днем 17-19 выше нуля. О погоде все. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Радиус FM.
1: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу страны небольшие кратковременные дожди. Ветер западной четверти умеренный, днем местами порывистый. В Витебске ночью плюс 4-6, днем 13-15. В Минске ночью 6-8, днем 13-15 со знаком плюс. В Могилеве ночью плюс 6-8, днем плюс 14-16. В Гродно ночью 7-9, днем 14-16 выше нуля. В Бресте ночью плюс 7-9, днем плюс 16-18. В Гомеле ночью 7-9, днем 17-19 выше нуля. О погоде все. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовые.

0: День лотереи до 3 января 2029 года.
1: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
2: Реклама.
3: Топ-чарт
2: Радиус FM.
3: Радиус FM.
2: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте radiusfm.by. Слушай топ-чарт сегодня в 16 часов. Будь на волне топовой музыки.

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю радио.

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Вау! В Толото розыгрыш джекпота каждую неделю. Хочу! Играй на Толото Бай. Джекпот ждет. Телефон 017-329-2129. Срок проведения с 9 сентября по 7 октября.
2: Реклама. Радиус FM.

0: Беларуси 16 часов. В радиусе новостей.
1: Привет! В студии с новостями Олеся Матусевич. В Беларуси началась массовая вакцинация против гриппа. По информации Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, бесплатно для групп риска доступен российский препарат Gripple Plus, а на платной основе нидерландские и французские препараты. Врачи подтверждают полную безопасность вакцин для всех старше полугода и напоминают, что защитный барьер иммунитет выстраивает в течение нескольких недель. Беларусь и Якутия обсуждают возможность участия специалистов Гомельского ювелирного завода «Кристалл» в создании нового алмазного кластера в Российской Федерации. Делегация во главе с руководителем Якутии высоко оценила производственные мощности гомельского предприятия и предложила наладить обмен опытом и совместную подготовку огранщиков. Партнерство направлено на повышение эффективности ювелирной и ограночной промышленности двух стран. В день германского единства в Берлине и Штутгарте прошли многотысячные антивоенные демонстрации. Участники акции выступили против перевооружения ФРГ, возможного возвращения воинской повинности и поставок оружия за рубеж, призвав Берлин к отмене санкций, диалогу с Россией и перенаправлению бюджета на социальные нужды. Разработчик с помощью нейросети всего за 6 часов расшифровал секретное письмо Наполеона 1809 года, пролежавшее неразгаданным 217 лет. В нем император приказывал генералу де Мармону доложить о войсках и готовиться к маршу. ИИ мгновенно перебрал миллионы комбинаций шифра и решил задачу, над которой столетиями бились криптографы. И последнее. Наполни свой дом топовой музыкой в одну секунду. Команда «Алиса, включи Радиус FM» запустит наш эфир на твоей умной колонке. Никаких платных подписок, только топовая музыка. Это все новости. Прогноз погоды далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу страны небольшие кратковременные дожди. Ветер западной четверти умеренный, днем местами порывистый. В Витебске ночью плюс 4-6, днем 13-15. В Минске ночью 6-8, днем 13-15 со знаком «плюс». В Могилеве ночью плюс 6-8, днем плюс 14-16. В Гродно ночью 7-9, днем 14-16 выше нуля. В Бресте ночью плюс 7-9, днем плюс 16-18. В Гомеле ночью 7-9, днем 17-19 выше нуля. О погоде все. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовые.

0: чат Радиус FM с Кириллом Громовым для слушателей старше 16 лет.
1: Выключаем рабочие чаты, закрываем отчеты и делаем звук на полную громкость. В эфире главный топ-чарт страны на Радиус FM. У микрофона Кирилл Громов, и ближайшие два часа мы будем разбирать ваши лайки на radiusfm.by и смотреть, у кого из артистов на этой неделе праздник, а кто отправится на пересдачу. Давай вспомним тройку лидеров прошлой недели. На третьем месте у нас были Хьюгел, Email Angel и Ultranate. I'm moving to the sun. На второй позиции располагался красавчик Тедди Свимс и его Mr. Know-It-All. Ну и первое место было у The Bauza Magnetic. За 7 дней вы перетасовали этот топ так, что даже алгоритмы стримингов нервно где-то стоят в сторонке. Открывает нашу двадцатку Сен Паул и Дуа Липа с треком No Lie. Шон и Дуа за неделю рухнули сразу на минус 7 позиций, забирают у нас сомнительную награду «Падение недели». Название переводится как «Без лжи», так что, скажем честно, слушатели кликали за них чуть реже. Но трек все равно пушка. Погнали!
0: Это топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM.
2: Радиус FM.
0: 20-е.
2: 20-е место. Падение недели.

0: 19 место только что отгремело. Там американский исполнитель Эбон с треком «Hollow» сбавил 4 позиции за неделю. «Hollow» — это пустота, но мы верим, что в плейлистах фанатов место для него еще где-то останется. А мы переключаемся на волну мировых трендов. У нас топ-билборд. Заглянем в уши к американским меломанам. Горячая пятерка билборда прямо сейчас выглядит следующим образом. На 5 месте Tame Impala и Jenny с треком «Dracula».
1: Топ-билборд.
0: Под номером 4 Ариана Гранде «Hey, did I made you love me». Третье место в этой таблице забирает Морган Уоллен «Been by now». Под номером 2 Стелла Лефти «Boston». И первое место у Эллы Лангли, но с треком «Choosing Texas». Полностью мы слушаем трек 7-й строчки чарта. Зажигательная колумбийская дива Кароль Джи, а также Джуди Лайн со свежим фитом «Be by Wow». Заряжаемся латиноамериканским вайбом и держим темп.
1: Топ-билборд.
2: Топ-чарт радио СФМ с Кириллом Громовым.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM.
1: Радиус FM.
2: На 18-й строчке расположились французские электронщики Offenbach с треком Miles Away, которые потеряли две позиции за неделю. Ребят поют за милю отсюда, и кажется, слушатели пока действительно держат их чуть на расстоянии от вершины, но ничего, они нагонят. А в радаре свежачков у нас сегодня фреш-прогноз, тестируем свежий релиз от главной поп-иконы современности, это Тейлор Свифт с треком Patient Zero. Тейлор умеет превращать личные истории в абсолютные мировые рекорды. Посмотрим, станет ли этот трек вирусом для наших ушей. Оцениваем.
1: Прогноз.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 17-ю строчку уверенно удерживает наш белорусский электронный продюсер Отника с питом Will Never Be. Парень показывает железную стабильность без изменений за неделю. Треки Отники разлетаются от Стамбула до Рио-де-Жанейро, и на Радиус FM они всегда звучат как родные. Ну а теперь сдуваем пыль золотых аудиокассет в наши перемотки. Переносимся в 2016 год к шведскому диджею Майк Перри и певице Шей Мартин и их затягивающим Tropical House гимну The Ocean 8 лет назад. Этот бас разрывал все пляжные вечеринки планеты. Слушаем.
0: Перемотка.

0: На 16-ю строчку прорывается белорусский электронный десант VD, а также Leo Wood с треком «Оу, парни». Поднажали и прибавили плюс 2 строчки за неделю. Когда отечественный продукт так качает, остается только кричать «Оу» вместе с вокалисткой. И мы совершаем перелет на другой континент в эфире «Топ Австралии». Смотрим, под какие ритмы сейчас прыгают кенгуру. На 9-й строчке австралийского топа расположились поп-рокеры One Republic со своим хитом «Need Your Love». Включаем на полную мощь.
1: Топ-чарт Радио СФМ с Кириллом Громовым.

0: вами акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Реклама. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Plus FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Это топ-чарт. Радиус FM. Радиус
1: FM. 15-ю строчку штурмует свежее пополнение. Немецкий дуэт Fastboy с треком Music Sounds и новинка эфира. Первая неделя в чарте. Братья Лукас и Феликс знают, как сделать быстрый и цепляющий евроденс. Отличный старт. А на радаре новинок у нас снова фреш-прогноз. Тестируем свежий ретро-вейв. Релиз от певицы Rose Grey под названием Blink Twice. Название переводится как «Моргни дважды», если тебе нужна помощь. Но под такой ритм хочется только танцевать. Проверяем.
2: Фреш-прогноз.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: На 14 месте уверенно дебютирует международный женский girls band Cat Size с треком Animal и их первая неделя в нашем чарте. Девушки прошли суровый отбор из тысячи претенденток по всему миру, чтобы выдать этот дикий вайб. А на 13-ю строчку поднялась эпатажная Slater с клубным гимном Dance. Slater подросла на одну позицию за неделю. Девушка начинала записывать первое демо в своей спальне на дешевый микрофон. А теперь раскачивает национальные радиоэфиры. Танцы продолжаются.
0: Топ-чарт.
1: Радиус FM.
0: 13-е.
1: 13-е место.

0: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: 12 место забирает Алекс Уоррен с эмоциональным треком «Fever Dreams», и неделю Алекс просел сразу на минус 7 позиций и разделил статус падения недели. Похоже, от его лихорадочного сна слушатели немного остыли, но парень все еще удерживает подступы к топ-10. А мы открываем сундук с клубной ностальгией в нашей перемотке. Отправляемся в 2017 год, а группе Maroon 5 и хиту «Animals». Адам Левин и компания в свое время сорвали все чарты этим мощным треком. Вспоминаем, как это было.
0: Перемотка. We'll be right back.

0: шаге от первой десятки. На 11-й строчке остановились кей-поп титаны BTS со своим летним синглом Swim. Парни потеряли две строчки за неделю. Армия фанатов пока держит трек на плаву, но до десятки на этот раз не хватило буквально пару сотен ваших голосов. Перед тем, как уйти на короткий перерыв, перенесемся в Туманный Альбион в эфире UK Singles Chart. Топ-5 чарта Великобритании прямо сейчас выглядит следующим образом. На 5-й строчке Dua Lipa Training Season.
1: Топ UK Singles Chart.
0: Под номером 4 Адела Николь Кидман. 3-е место забирает Стелла Лефти Бостон. Под номером 2 Элла Лангли с треком Choosing Texas. Ну а 1-е место у Сиены Спиро Great Expectation. А полностью мы слушаем трек с 29-й строчки британского топа «Клубный союз Клуни», а также «Проспа» с плотным бенгером «Good Girl». Правильный хаос прямо из Лондона. Включаем и услышимся с тобой в следующем часе.
1: Топ UK Single Chart.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: Беларуси 17 часов. В радиусе новостей.
1: Привет! В студии с новостями Олеся Матусевич. В Беларуси продолжается грибной сезон, в связи с чем участились случаи спасательных операций. С начала лета в лесах заблудилось более 250 человек. В поисках пропавших МЧС задействует специальную технику повышенной проходимости, авиацию и беспилотники с тепловизорами. Спасатели просят граждан соблюдать меры безопасности, одеваться в яркую одежду, брать с собой запас воды, еды и медикаментов, а в пасмурную погоду и вовсе воздерживаться от похода в лес. Не только для аграриев. В Беларуси вручную собирают уникальные снегоболотоходы, способные работать в самых экстремальных условиях – от болот и тундры до зон нефтедобычи. Машины создаются под конкретные нужды заказчиков из белорусских комплектующих. Отечественные вездеходы высоко ценятся за рубежом. Казахстанские спасатели используют их с тепловизорами для эвакуации людей и снежных заносов, а киностудии адаптируют технику для съемок со спецоборудованием. Во Франции более 400 учебных заведений временно останутся закрытыми из-за протестов и беспорядков среди старшеклассников. Учащиеся вышли на акции, выражая недовольство нехваткой преподавателей и перегруженным расписанием. На фоне столкновений с полицией, поджогов и повреждений зданий, Министерство образования распорядилось перевести затронутые школы на дистанционный формат для обеспечения безопасности. Ученые выяснили, как эффективнее орошать растения в условиях лунной базы. Из-за слабой гравитации вода ведет себя иначе. Ключевую роль начинает играть поверхностное натяжение, а местный грунт хуже пропускает кислород к корням. Исследование в рамках полета показало, что справиться с проблемой поможет добавление в воду специальных компонентов вроде глицерина, которые улучшают ее текучесть. И последнее. Мы знаем, какую песню ты ищешь. Загляни на сайт radiusfm.by. В разделе «Что играло» хранится вся история нашего эфира. Заходи и находи свои топовые хиты. Это все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу страны небольшие кратковременные дожди. Ветер западной четверти умеренный, днем местами порывистый. В Витебске ночью плюс 4-6, днем 13-15. В Минске ночью 6-8, днем 13-15 со знаком «плюс». В Могилеве ночью плюс 6-8, днем плюс 14-16. В Гродно ночью 7-9, днем 14-16. 16 выше нуля. В Бресте ночью плюс 7-9, днем плюс 16-18. В Гомеле ночью 7-9, днем 17-19, выше нуля. О погоде все. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Топ-чарт Радиус ФМ с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
2: Вторым часом приветствуем всех, кто только что к нам подключился. Это главный топ-чарт страны на Радиус ФМ. У микрофона Кирилл Громов, и мы переходим к самому суровому замесу. Распечатываем горячую десятку. И открывает топ-10 свежий проект Temper City с треком Self-Aware. Ребята прибавили плюс одну строчку за неделю и ворвались в высшую лигу. Самооценка у парня явно в порядке, да и звук не подкачал. Поздравляем с местом в десятке.
3: Ты слушаешь?
0: Ты слушаешь топ-чарт?
3: Топ-чарт?
0: Радиус ФМ.
3: Радиус ФМ.
0: Десятое.
3: Десятое место.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM.
1: Радиус FM.
2: 10-е место оценили, двигаемся дальше, но перед 9-й строчкой заглянем в онлайн-пространство и проверим чарт Яндекс.Музыки. На 27-й строчке стриминга «Раздают огня» Анна Немченко и Дава со своим эмоциональным дуэтом «Плавит». Похоже, осенняя прохлада слушателям не страшна, когда в наушниках так плавит звук. Включаем.
0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт «Радиус FM».

0: Топ-чарт. Радиус FM. Радиус FM.
1: Девятую строчку завоевал Avalon Rockston со своим треком Vertigo. Avalon совершил отличный рывок, плюс 3 позиции за неделю. Vertigo переводится как головокружение, и парень явно закружил головы голосующим на radiusfm.by. А у нас на очереди финальный фреш-прогноз. На сегодня оцениваем свежий кантри-поп-релиз от восходящей американской звезды Даша под названием 82 Chevy. Певец поет про старый Chevrolet 82 года, но вайп у трека абсолютно современный и драйвовый. Слушаем.
2: Фреш-прогноз.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Восьмую строчку удерживает Звездный Союз, Пилатов и Карас, Денис Фё с танцевальным треком Sweet Summer Night. За неделю парни потеряли две позиции. Ностальгия по сладким летним ночам слегка уступает место новым релизам, но трек все еще качает как надо. А мы открываем портал в прошлое в нашей перемотке. Отправляемся в 2019 год к дуэту Сэм Смит и Нормани с их стильным хитом Dancing with a Stranger. 5 лет назад эта работа звучала, из каждого утюга и собирала миллиарды прослушиваний. Ловим этот вайб и ностальгируем.
0: Перемотка.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
2: На 7-й строчке у нас приземлился психоделический проект Tame Impala и Jenny с треком «Дракула». И ребята просели на минус 4 позиции за неделю. «Дракула» немного потерял хватку и уступил место конкурентам. Но из топ-десятки пока что уходить точно не собирается. А мы включаем виртуальный сканер и смотрим, какие треки чаще всего искали через «Шазам» по всему миру. Топ-5 мирового «Шазама» выглядит сейчас так. На 5-й строчке Кароль Джи и Джуди Лайн «Be by Wow».
3: Обзор чартов «Шазам».
2: Под номером 4 Email Angel Bad Times. Третью строчку в этой битве забирает Take Off Hotel Lobby. Под номером 2 Email Angel Bad Times расширенная версия. И первое место у Хьюгела, Email Angel и Ultranate I'm Moving to the Sun. А полностью мы слушаем ностальгический поп-хит с 22-й строчки Pink и Nate Ruess с бессмертной балладой Just Give Me a Reason. Включаем громче.
3: Обзор чартов Shazam.
1: Топ-чарт Радиус FM.
4: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Вау! В Толото розыгрыш джекпота каждую неделю. Хочу! Играй на Толото.бай. Джекпот ждет. Телефон 017-329-2129. Срок проведения с 9 сентября по 7 октября.
2: Реклама. На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
3: В движении.
2: Это 3 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
3: В движении.
2: Слушай «В движении» на Радиус FM сегодня.

0: Produce FM. Топовая музыка. Radius FM. Актуальные новинки. Radius FM. Музыка днем и ночью. Radius FM. Волна топовой музыки. Это топ-чарт. Топ-чарт. Radius FM. Radius FM.
1: Шестое место занимает громкий дуэт Шакира и Бёрна Бой с зажигательным треком «Дай Дай». За неделю бедра Шакиры и афробиты Бёрна Боя просели на 4 строчки. На прошлой неделе они были совсем близко к верхушке, но сегодня остановились у самых дверей топ-пятерки. А мы сдуваем пыль с архивных релизов нашей перемотки и отправляемся прямо сейчас в 2014 год к Кэти Перри и рэперу Juicy G и их убойным треком «Dark House». 11 лет назад этот трек с египетскими мотивами разрывал абсолютно все мировые чарты. Вспомним, как это было.
0: Перемотка.

0: Пятую строчку забирает харизматичный соул-исполнитель Тедди Свим с треком «Mr. Know It All». Тедди потерял всего одну позицию за неделю, и наш мистер Всезнайка слегка уступил напору преследователей, но все еще держит бронзовую дистанцию на прицеле. У нас на очереди белорусский блок. Поддерживаем своих. В эфире проект «Сет» с романтичной танцевальной работы «Love». Слушаем и заряжаемся правильной энергией.
1: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым.
1: Четвертое место. Деревянная медаль хит-парада. Сюда боем прорвалась певица Биби Рекса и электронные легенды Фейтлесс с треком New Religion. Ребята взлетели сразу на плюс 4 позиции за неделю. Биби сегодня заполнила полчарта. Их новая религия заманивает свои ряды сотни новых фанатов. Мы снова поддерживаем отечественный десант. В эфире сочный совместный релиз «Отники» и «It's a Music» под названием «Nothing to Say». Качественный электронный экспериментальный звук из Беларуси.
0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ. We'll be right back.

0: Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Ты слушаешь
0: топ-чарт.
1: Топ-чарт.
0: Радиус FM.
1: Радиус FM.
2: Напряжение в студии достигло максимума, потому что мы открываем тройку главных триумфаторов этой недели. Бронзовую медаль сегодня забрали Hugo LaMail, Angel и Ultranate с гимном I'm Moving to the Sun. Парни потеряли две позиции за неделю и уступили золотой трон, но удержались на пьедестале.
0: Тройка лидеров этой недели.
1: Топ-чарт. Радиус FM.
0: Третье.
1: Третье место.

0: 12 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Серебро нашего хит-парада забрали Бибер, Экса и Дэвид Гетта с треком Sad Girls. Вот невероятный взлет. Плюс 8 строчек за неделю и заслуженная замена прошлонедельным лидерам. Дэвид Гетта знает секретный рецепт. Берешь Бибер, Эксу, добавляешь сочный бит, и грустные девочки берут серебряную медаль. Но перед тем, как объявить номер один, давайте быстренько пробежимся по всей горячей десятке недели. Ее сегодня замыкали Temper City Self Award.
1: Горячая десятка.
2: Под номером 9 располагались Avalon Rockstone, Vertigo. Восьмую строчку забрали Филат Фекерес, а также Денис Пёст, Sweet Summer Nights. Под номером 7 Tame Impala и Jenny, Дракула. Под номером 6 Шакира и Burna Boy, Дай Дай. Пятое место сегодня у Тедди Свимса с треком Mr. Know It All. Бибер, Экса и Фейтлесс забирают сегодня четвертое место в нашем топ-чарте с треком New Religion. В тройку лучших сегодня вошли Хьюгел, Имейл Энджел и Ультранейт. I'm moving to the sun. Ну и вторая строчка сегодня достается Бибер, Экса и Дэвиду Гетти Sad Girls. И встречайте нового абсолютного чемпиона. На первую строчку топ-чарта на Радиус FM с боем прорывается немецкий рэпер The Bowser с треком Magnetic. Bowser совершил невероятный рывок, плюс 6 строчек за неделю, и с ногами забрался на самый верх. Магнитное притяжение сработало идеально, и вся страна проголосовала за него. Огромное спасибо всем, кто оставлял свои лайки на сайте radiusfm.by. Новый этап голосования уже открыт, заходи и строй чарт следующей недели. Отличных вам выходных, у микрофона был Кирилл Громов. Пока-пока.
3: Первое.
1: Первое место. Редактор

0: очень скоро. И очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 18 часов. Еженедельная информационно-аналитическая программа «Подробности». О важном в деталях. Для слушателей старше 16 лет.
1: Кадровые решения, сотрудничество с дружественными странами, а также технологический суверенитет и экономика стран ЕАЭС. Это главная тема рабочей недели нашего президента. В студии Полина Тарасевич. Впереди подробности. Стартовали рабочие будни с кадровых вопросов. 29 назначений, причем в разных сферах. Так, например, начальник генштаба Павел Муравейко перешел в администрацию президента. Это стало необходимо для наличия альтернативной точки зрения на высшем уровне. Руководителем антимонопольного регулирования торговли стал Александр Яковчец. За техническое нормирование будет отвечать председатель Государственного комитета по стандартизации Дмитрий Баско. Новый главный назначенный по делам религиозным. Им стал Олег Дьяченко. Принимал Александр Лукашенко и гостей из России. Так белорусский лидер встретился с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. Ключевые темы переговоров – совместное производство высокотехнологичной техники, включая авиастроение.
2: И мы многое делаем. Готовим для вас узлы, комплектующие. Готовы модернизировать производство, углубляться. Мы готовы с вами производить с Россией. Вот проект есть «Освея» самолета с Российской Федерацией. Будем вместе заниматься производством.
1: Побывали в Беларуси и еще одни наши друзья – делегация из Казахстана. Наш президент встретился с премьер-министром Алжасом Бектеновым. В ходе переговоров Александр Лукашенко сделал акцент на перспективное направление взаимодействия.
2: Если ваш глаз зацепит что-то в Беларуси в плане машиностроения, а это для Казахстана важно, как и для Беларуси, в области развития сельского хозяйства, высоких технологий и других вопросов, закрытых тем нет, мы с удовольствием будем с вами работать.
1: Конечно же, ключевым мероприятием недели стало заседание Евразийского межправительственного совета. Последние цифры показывают, что совокупный ВВП ЕАЭС подрос, доля национальных валют во взаиморасчетах достигла 95%. Все это говорит о том, что страны все больше встраивают друг друга в производственные цепочки, а потому общий рынок нужно сохранять.
2: Не теряйте то, что есть. Если где-то что-то не так, ну так вы же на одном языке разговариваете. Как человек, немало проработавший, советую вам. Ваше дело придерживаться курса какого. Но то, что сегодня дает результат, не выбрасывается. А результат – это наш общий рынок. Найдете где-то счастье на стороне? Если найдете, убедитесь, ну тогда уже принимайте решение.
1: Кроме того, на этой неделе Александр Лукашенко подписал указ, который определяет ключевые показатели социально-экономического развития страны на 2027 год. Главная цель – обеспечить эффективный экономический рост и качественное социальное развитие. Так, ВВП должен вырасти на 1,9%. Экспорт товаров и услуг должен прибавить 3%. Ставка делается на расширение контактов с Китаем, странами дальней дуги, России и СНГ. Реальные располагаемые доходы населения вырастут на 3%. Инфляция, как и раньше, ограничено 6%. Такой была уходящая неделя. В студии работала Полина Тарасевич. Далее о погоде.
0: Каждое воскресенье в 6 вечера на Радиус FM. Подробности о важном в деталях.
3: По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу страны небольшие кратковременные дожди. Ветер западной четверти умеренный, днем местами порывистый. В Витебске ночью плюс 4-6, днем 13-15. В Минске ночью 6-8, днем 13-15 со знаком плюс. В Могилеве ночью плюс 6-8, днем плюс 14-16. В Гродно ночью 7-9, днем 14-16. 16 выше нуля. В Бресте ночью плюс 7-9, днем плюс 16-18. В Гомеле ночью 7-9, днем 17-19 выше нуля. О погоде все. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу страны небольшие кратковременные дожди. Ветер западной четверти умеренный, днем местами порывистый. В Витебске ночью плюс 4-6, днем 13-15. В Минске ночью 6-8, днем 13-15 со знаком плюс. В Могилеве ночью плюс 6-8, днем плюс 14-16. В Гродно ночью 7-9, днем 14-16 выше нуля. В Бресте ночью плюс 7-9, днем плюс 16-18. В Гомеле ночью 7-9, днем 17-19 выше нуля. О погоде все. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Реклама. Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00.

0: Алиса, включи топовую музыку.
1: Извини, но нет.
0: Чего нет?
1: Подписки.
0: А что можно слушать бесплатно?
1: Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM.

0: вами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Реклама. Радиус FM.

0: Беларуси 19 часов. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу страны небольшие кратковременные дожди. Ветер западной четверти умеренный, днем местами порывистый. В Витебске ночью плюс 4-6, днем 13-15. В Минске ночью 6-8, днем 13-15 со знаком плюс. В Могилеве ночью плюс 6-8, днем плюс 14-16. В Гродно ночью 7-9, днем 14-16 выше нуля. В Бресте ночью плюс 7-9, днем плюс 16-18. В Гомеле ночью 7-9, днем 17-19 выше нуля. О погоде все. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: неделю. Хочу! Играй на Toloto Buy! Джекпот ждет! Телефон 017-329-2129. Срок проведения с 9 сентября по 7 октября. Реклама.
1: Тук-тук-тук. Это пробудители.
2: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю

0: Свежий трек.
1: Свежий трек на Радио СФМ. Slater.

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ». Горячие треки. «Радиус ФМ». Топовая музыка. «Радиус ФМ». Актуальные новинки. «Радиус ФМ». Музыка днем и ночью. «Радиус ФМ». Волна топовой музыки.

0: Беларуси 20 часов. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу страны небольшие кратковременные дожди. Ветер западной четверти умеренный, днем местами порывистый. В Витебске ночью плюс 4-6, днем 13-15. В Минске ночью 6-8, днем 13-15 со знаком плюс. В Могилеве ночью плюс 6-8, днем плюс 14-16. В Гродно ночью 7-9, днем 14-16 выше нуля. В Бресте ночью плюс 7-9, днем плюс 16-18. В Гомеле ночью 7-9, днем 17-19 выше нуля. О погоде все. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

Бьянка, пьем мартини бьянка. И нам тут любить никто не запретит. Ты полюбила панка, моя хулиганка. Я

Пройди музыкальный тест и выиграй аэрогриль. Заходи на radiusfm.by. Оценивай хиты, заверши тест, и ты в игре. Не упусти свой шанс на radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модно.

0: Беларуси 21 час. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу страны небольшие кратковременные дожди. Ветер западной четверти умеренный, днем местами порывистый. В Витебске ночью плюс 4-6, днем 13-15. В Минске ночью 6-8, днем 13-15 со знаком «плюс». В Могилеве ночью плюс 6-8, днем плюс 14-16. В Гродно ночью 7-9, днем 14-16 выше нуля. В Бресте ночью плюс 7-9, днем плюс 16-18. В Гомеле ночью 7-9, днем 17-19 выше нуля. О погоде все. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Прогноз погоды представляет Бетера.
3: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
4: Я с вами.
3: Ювентус?
5: Это наш сезон.
3: Илья, Леша, Егор?
6: Мы готовы.
3: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
7: Сайт bet.my. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
8: Свежий трек.
0: Свежий трек. На Радиус FM.

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
7: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
0: Реклама.

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу страны небольшие кратковременные дожди. Ветер западной четверти умеренный, днем местами порывистый. В Витебске ночью плюс 4-6, днем 13-15. В Минске ночью 6-8, днем 13-15 со знаком плюс. В Могилеве ночью плюс 6-8, днем плюс 14-16. В Гродно ночью 7-9, днем 14-16 выше нуля. В Бресте ночью плюс 7-9, днем плюс 16-18. В Гомеле ночью 7-9, днем 17-19 выше нуля. О погоде все. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Прогноз погоды представляет Бетера.
3: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
4: Я с вами.
3: Ювентус?
5: Это наш сезон.
3: Илья, Леша, Егор?
6: Мы готовы.
3: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
7: Сайт Бен.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: Реклама.
1: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
2: Думаем дальше. Какие еще варианты?
1: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: 90-е. Дефицит простейших лекарств, а за сложными операциями нужно ехать за рубеж. Первое Всебелорусское народное собрание ставит цель спасти медицину. Сегодня Беларусь в мировом топе по трансплантологии. Передовые РНПЦ, сложнейшие операции в регионах и тысячи спасенных жизней каждый день.
1: Главная ценность – человек. 30 лет Всебелорусскому народному собранию. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с
5: сайт
1: тебя.
5: Сайт bet.my. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: Ты крути, крути, гуся. С Макслайном. Ты крути, крути, гуся. Реально.
5: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
6: С Макслайном.
0: Реклама.
7: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.
0: Радиус.

0: В Беларуси 22 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу страны небольшие кратковременные дожди. Ветер западной четверти умеренный, днем местами порывистый. В Витебске ночью плюс 4-6, днем 13-15. В Минске ночью 6-8, днем 13-15 со знаком «плюс». В Могилеве ночью плюс 6-8, днем плюс 14-16. В Гродно ночью 7-9, днем 14-16. 16 выше нуля. В Бресте ночью плюс 7-9, днем плюс 16-18. В Гомеле ночью 7-9, днем 17-19 выше нуля. О погоде все. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Прогноз погоды представляет Бетера.
3: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш,
4: я с вами.
3: Ювентус.
5: Это наш сезон.
3: Илья, Леша, Егор.
6: Мы готовы.
3: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
7: Сайт.Бет.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Мамы.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется слесарь-ремонтник 6 разряда. Требования: среднее специальное техническое образование, опыт обслуживания санитарно-технических систем и оборудования, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
0: Реклама.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу страны небольшие кратковременные дожди. Ветер западной четверти умеренный, днем местами порывистый. В Витебске ночью плюс 4-6, днем 13-15. В Минске ночью 6-8, днем 13-15 со знаком «плюс». В Могилеве ночью плюс 6-8, днем плюс 14-16. В Гродно ночью 7-9, днем 14-16. 16 выше нуля. В Бресте ночью плюс 7-9, днем плюс 16-18. В Гомеле ночью 7-9, днем 17-19 выше нуля. О погоде все. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Прогноз погоды представляет Бетера.
3: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
4: Я с вами.
3: Ювентус?
5: Это наш сезон.
3: Илья, Леша, Егор?
6: Мы готовы.
3: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
7: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
8: Мама, которая всегда ждет звонка. Коллега, которая спасет любой дедлайн. Подруга, с которой вы поете в машине на всю громкость. Год белорусской женщины. На Радиус ФМ.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу страны небольшие кратковременные дожди. Ветер западной четверти умеренный, днем местами порывистый. В Витебске ночью плюс 4-6, днем 13-15. В Минске ночью 6-8, днем 13-15 со знаком «плюс». В Могилеве ночью плюс 6-8, днем плюс 14-16. В Гродно ночью 7-9, днем 14-16. 16 выше нуля. В Бресте ночью плюс 7-9, днем плюс 16-18. В Гомеле ночью 7-9, днем 17-19, выше нуля. О погоде все. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Прогноз погоды представляет Бетера.
2: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера?
3: Луиш,
4: я с вами.
2: Ювентус.
5: Это наш сезон.
2: Илья, Леша, Егор.
6: Мы готовы.
2: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с
7: сайт
2: тебя.
7: Сайт Бетера. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Олеся Матусевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу страны небольшие кратковременные дожди. Ветер западной четверти умеренный, днем местами порывистый. В Витебске и Минске днем плюс 13-15, в Могилеве и Гродно днем 14-16 со знаком плюс, в Бресте днем плюс 16-18, а в Гомеле днем 17-19 выше нуля. О погоде все. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовые треки.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
0: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте radiusfm.ru.

0: на Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: Это 3 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении.
0: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its

0: Беларуси, час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Олеся Матусевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу страны небольшие кратковременные дожди. Ветер западной четверти умеренный, днем местами порывистый. В Витебске и Минске днем плюс 13-15, в Могилеве и Гродно днем 14-16 со знаком «плюс», в Бресте днем плюс 16-18, а в Гомеле днем 17-19 выше нуля. О погоде все. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовые треки.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

Милиция напоминает, что домашнее насилие – это не то, что нужно скрывать, замалчивать, терпеть, либо страдать от него. Случай домашнего насилия, если он произошел, необходимо остановить, чтобы предотвратить его повторение в будущем. Если вам стало что-либо известно о фактах домашнего насилия у ваших родственников, знакомых, соседей, просим сообщить об этом на круглосуточную телефонную информационную линию по проблемам семьи и детей по номеру 8029-367-3232, либо по номеру 102.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Олеся Матусевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу страны небольшие кратковременные дожди. Ветер западной четверти умеренный, днем местами порывистый. В Витебске и Минске днем плюс 13-15, в Могилеве и Гродно днем 14-16 со знаком «плюс», в Бресте днем плюс 16-18, а в Гомеле днем 17-19 выше нуля. О погоде все. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовые треки.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
1: «Это моя семья».
0: «Радиус FM». Горячий трек. «Радиус FM». Топовая музыка. «Радиус FM». Актуальные новинки. «Радиус FM». Музыка днем и ночью. «Радиус FM». Волна топовой музыки.

0: спокойно.
1: В Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
2: Привет, здесь Олеся Матусевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу страны небольшие кратковременные дожди. Ветер западной четверти умеренный, днем местами порывистый. В Витебске и Минске днем плюс 13-15, в Могилеве и Гродно днем 14-16 со знаком «плюс», в Бресте днем плюс 16-18, а в Гомеле днем 17-19 выше нуля. О погоде все. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовые треки.
1: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.